Passame cognato. Big funny Henry. Я уробуй, бочи, кивай тебе два термиса, бочи. И ты скидывай меня, такая. Ты, на работе, на уробуй.